нэгт олж аротит яст тиз лис тхат хайос кралкна кна я тамороно киче я ната аниш пенго наст эрик дас кэнзо аж я сто тлапси аж я санат лит олж нишно аж я вевенита кохо Raymond Apple chapter, I did a yacht on each.

Надо алтхиндо надо нэдо листанила син анавч из эпт альцс гонд джорт олиллахо лахо иа тэндо листанила син анавч из эпт эдолил арути налтхини бит адо а аппл иа лахон тат иорт олиллан кинде иорт олиллин анавч из Хаторок азнэл кэдэйн гэд сэйбэдэйн ад эйэн дал кэдолэл шэда атоэ ад.

таад мил и ажиен аро яди кжуулж наадналгүй я насти таад мил я вигаки я таади би яди конспираси эй бэлнанла шигэт ха гэдэг нэг хэд мил таад то на хэд мил на тиншла би хата ари CCTV я чдас анго яди аронт инжел то иши дискавер да я аже сай яди мисапойнтед и дефанзи адил нил анго и бакаго атлад низа динош латин атла мили аже ди ин иши аж ди натина ки и аже мтмил иши ди я бен яди персонал и аж чо инги бен яди велако и атхан дизит агейт и аж нат отлелки

Гэр бүл ялан алцсоос гэсэн нэг яа. Сахилчд дэш ал. Я ди ремэнаво chapter и ажен аниш ат эги. Я ди трагго я динзен ди чян дэл индолис ди кук. Я шин дис канго и ажен ил картоле. Я ди ремэн chapter и ажен аниш толе. Агар ди ахгу хочде я холлон толе ди наниш. Гобе лач та толе ги. Ара бижнил а толе ди чи чя то и чи чя то не чи чя. Ги аж диш латин да тат лото тако. Аро CPR и да first aid training и по холлон толе. Аро food handlers permit и ато по холлон толе. Ато и ади Navajo Nation registered voter и а бести рима Navajo chapter. Ado iadi bika hana pans iato kwe hotlon dole. Ado nadi kinhita hotlon go.